0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajohnschekhov.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
2: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.
6: Там, на неведомых дорожках. Иркутск. Шестой по величине город Сибири. Иркутск является крупным научно-образовательным центром. В городе с численностью населения, не превышающей 625 тысяч человек, учатся более 100 тысяч студентов. Старинный сибирский город был основан как острог в 1661 году. Несколько раз Иркутск горел. Самый крупный пожар произошел в 1879 году. Разрушения были настолько сильными, что для полного восстановления города потребовалось более 10 лет.
5: Путеводитель.
6: Иркутск расположен в Восточной Сибири в 66 километрах от озера Байкал. Город стоит на берегах реки Анкары и назван в честь реки Иркут, впадающей в Анкару. Ближайший крупный город Улан-Удэ находится в 439 километрах от Иркутска. Добраться до города можно поездом или самолетом. Аэропорт Иркутска находится в 8 километрах от центра города.
7: Исторический телеграф. До революции Иркутск часто называли сибирскими Афинами, Восточным Парижем и Петербургом Сибири. Изначально Транссибирскую магистраль предполагалось проложить по более короткому пути к северу от Байкала, однако Иркутску повезло, и в 1898 году туда прибыл первый поезд. К 1938 году в Транссибирском экспрессе, подходящем к Иркутску, появился на свет знаменитый артист балета Рудольф Нуреев. Роды пришлось принимать его 10-летней сестре Розе.
6: Как красиво! По статистике, большая часть туристов, прибывающих в Иркутск, направляются на озеро Байкал. Честное слово, Иркутск не заслуживает того, чтобы проехать его транзитом. В этом удивительном городе есть все для культурного и познавательного отдыха. Филармония с концертным и органным залами, симфонический оркестр, 4 театра, областной кинофонд и несколько музеев. Обязателен к посещению Иркутский областной краеведческий музей, образованный в 1782 году. Как Восточно-Сибирский отдел Русского географического общества. В этом музее работали всемирно известные ученые Владимир Обручев, Николай Пржевальский и Дмитрий Клеменс. Археологическая коллекция музея насчитывает свыше 300 тысяч экспонатов. Полотна Репина, Айвазовского, Поленова, Рериха, Шишкина и Куинджи можно увидеть в Иркутском художественном музее имени Сукачева. А дальше дорожки заведут нас в Ивановскую область, в поселок Палех.

0: улицах города и района 21 час.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.
5: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
6: «Комета». Первое чеховское радио.
7: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
8: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

Это больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Радио Комета. Реклама. Реклама.
2: Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Есть легкий элемент иронии, связанный с песней «Money» группы Pink Floyd. Изначально она должна была нести некий обличительный пафос, но на деле сингл стал одним из самых прибыльных в истории группы. У этой песни необычный размер 7/8, который меняется на 4/4 во время гитарного соло, затем возвращается к 7/8 и меняется на 4/4 в финале. Поскольку записывался трек до изобретения компьютеров, чтобы сделать звук ритмично звякающих монет, кассового аппарата и прочее, группе пришлось записывать все эти звуки на пленку, пленку нарезать и склеивать в кольца. В частности, длина пленки для открывающих эту композицию звуков была больше 6 метров.

По иронии судьбы, именно после выхода пластинки Dark Side of the Moon на Pink Floyd действительно обрушилась популярность. Затронув близкие людям проблемы, да еще в столь совершенном техническом воплощении, группа Pink Floyd обрела всемирную популярность. В 73-м альбом попал в американский топ и вскоре занял первое место. Конечно, воротилы шоу-бизнеса захотели выпустить песню на сингле. В Англии музыканты смогли запретить это кромсание цельности в угоду бизнесу. Это, кстати, был первый прецедент.

Гитарное соло песни необычно, как, впрочем, и весь материал Pink Floyd. Оно состоит из трех частей. Первая из них звучит с эффектом искусственного двойного наложения. Первых два сыграны на гитаре Fender Stratocaster. Третья на гитаре ручной работы, изготовленной Биллом Льюисом из Ванкувера. Она сделана из цельного куска красного дерева, выращенного специально в Гондурасе. На этой гитаре есть два дополнительных лада, всего 24, благодаря которым Гилмор смог сыграть несколько самых высоких нот на третьей части соло.

0: Радио Комета. 92.6 FM. Радио Комета.
1: На берегах Лопасни 23 часа.
2: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

102.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Мета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Песня.
1: Вторая студийная работа группы «Оркестр креольского танго», созданный Андреем Макаревичем, это альбом «Тонкий шрам» на любимой попе. Он полностью состоит из композиций на стихи Марка Фрейдкина, советского и российского поэта, прозаика и переводчика. Однажды записи Фрейдкина попались Макаревичу, который пришел от них в восторг и захотел познакомиться с автором. Он сам позвонил ему и предложил встретиться. Как они оба вспоминали, знакомство прошло душевно, с обильными возлияниями и взаимным обменом пластинками. Андрей Макаревич рассказывал об истории создания песни. «Тонкий шрам» на любимой попе – типичная латина. В ней Сережа Остроумов сыграл подряд 5 партий ударных на разных инструментах, а потом долго накладывал одну на другую. Получился абсолютный Сантана. В «Тонком шраме» слышны отголоски Утесова, Бернеса. «Утесов мне нравился всегда», говорит Макаревич.

0: совета. Реклама.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: комета.
1: Уходи, если сможешь. Станет.
2: В Чехове полночь.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: городе и районе 1:00 ночи.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.